0: А, нет, это было 29 сентября.
1: До ушного, а сэптемона трекута.
0: Да, но у меня три в одном было.
1: Ануми.
0: Три года свадьбы.
1: Да.
0: Крестили малого.
1: Да.
0: И повенчались.

0: Primară это которая?
1: Класса 1-я, 4-а.
0: А еще здесь, в Молдове.
1: Așa, unde? În ce sector?
0: Мне кажется, это было то ли 30-е, то ли 33-е на Ботанике.
1: La Botanica.
0: Это конец Титулеску, где-то там слева.
1: Și acum cum s-ar numi acel liceu? Cei care sunt la radio, școala numărul 30?
0: Кажется, да.
1: 30.
0: Нет, было две. Но друг напротив друга. Одна 30-я, одна 33-я. Я не помню какая, но та, которая слева.
1: Din care parte?
0: Я ходил в левую школу, все нормально.
1: Cu câți ani urmă s-a întâmplat asta?
0: Могу только так сказать, что в левую школу, поэтому я диджей. Что ты спросил?
1: În ce an ai mers prima dată la școală? Iată, amintește-ți, a fost de mult?
0: Кажется, в 7. 7 лет, но я не знаю, сколько это. Это было очень давно.
1: În ce an ai plecat? В каком году? Да, да, да, știu că este întrebarea foarte grea și ai vrut să te descurci cumva cu...
0: А, не, подожди, если мне было 7 лет, значит, это 97-й год был.
1: 97! Eu aveam un an forță. Din 96-97, cineva clasa 1, cineva abia pășea în lumea asta frumoasă. Da, ia să vedem așa, prieteni, Telegramul și TikTok-ul nostru. Salutați-vă localitatea, gimnaziul, liceul, unde ați făcut voi clasa 1 sau clasele primare de la...

cineva. Доброго дня, ведущий, спасибо огромное вам, хорошего дня. Салутаре de la Ion Scurtelnic, de la Fan Dum. Dragilor, este ziua profesorilor. Vreau să veniți fiecare cu un mesaj de felicitare.

Поза пе Телеграм ши де ла Присакар Иван. Поздравляю мою маму с днем учителя, хотя она и продавец, но 43 года учит, как жить. Как это красиво, Славик. Айз ва зуче фрумос азис. Asta m-a emoționat chiar. Поздравляем вашу маму, Славик. Și Иван не дă поза, și Иван, și Octavian.

Ну, фелицита. Максимум Пауэр зичи, мы каждый вечер всей семьей включаем твой эфир. И кажется, ты член нашей семьи. Спасибо вам огромное. Целую вашу семью. Привет вам издалека, да? Мерси, Крис, Кати. Thank you so much. Фелицита рекурсива профессорилор, доамне Галина и тутурор профессорилор din satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă. De la Nadia vine mesajul. Te salut, Nadiușa. Iure Leacu ne salută. Privit de la Igor, privit Ucraina. O să fie, da, a 34-a piesă e acea piesă. Deja e pusă, Ivan Anatolievici. Galina Ghidora a fost prima mea profesoară și doamna Natalia Bobătrână, dirigintă.

0: пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
1: Let's begin.
2: Прямо сейчас.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Катана.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.